0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.

Но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
0: Телефон рекламной службы. 20 35 45.
3: Наши треки.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
2: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.
4: Реклама.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слушай наших.

0: Наша музыка.
1: Реклама.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.

0: радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Сопровождение акции по диалистике 2006. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.
3: Погода.
4: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 20.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Улица Пушкинская в Бресте – одна из немногих, которая не меняла свое название более века. Она является излюбленным местом горожан и туристов. К тому же к улице примыкает Брестский государственный университет, также имени Александра Сергеевича Пушкина. К слову, пушкинских мест в нашем городе предостаточно. Прогулку можно начать с Пушкинского сквера, расположенного недалеко от университета. В сквере есть и бюст великому русскому поэту. Авторы бюста – семейная пара, известные московские скульпторы Виталий Шах и Дарья Успенская, признались, что представили Пушкина в момент создания им художественного произведения в окружении муз. Создатели рассчитывали, что их задумку оценит в первую очередь молодежь, а в сквере рядом с бюстом будут собираться ценители поэзии не только Александра Сергеевича, но и других поэтов, например, Адама Мицкевича. Ведь Пушкинский сквер появился на улице, которая носит имя белорусского и польского классика, родившегося на Брещине. Кстати, два века назад поэты неоднократно встречались и даже внешне не были схожи. Известно, что Пушкин называл Мицкевича гением, а Адам Мицкевич, в свою очередь, говорил, что Пушкина никто не заменит. Пушкинский сквер – атмосферное место, говорят сегодня студенты Брестского государственного университета. Здесь молодежь проводит мероприятия и назначают друг другу свидания. Кроме университета и сквера, имя великого русского поэта носит лицей номер 1 на улице Орловской, а на бульваре Шевченко – центральная городская библиотека. В старинном особняке по адресу улица Пушкинская, 10, размещается Генеральное консульство России в Бресте. Улица Пушкинская не меняла свое название с 1887 года. Старые здания отреставрированы, новые в старом стиле. Прогуливаясь, здесь можно найти много атмосферных мест для колоритных и запоминающихся фотосессий.
0: Брест аудиогид.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов военно-воздушных сил с праздником Днем военно-воздушных сил. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Президент обратил внимание, что основой основ этого значимого рода войск остаются люди, преданные своему делу, высококлассные специалисты от рядового до генерала, которые каждый день своим упорным трудом приумножают мощь белорусской военной авиации. Убежден, что вы и впредь будете оставаться одной из главных опор нашей армии, надежными защитниками мирного неба, гарантами безопасности и суверенитета страны, отметил Александр Лукашенко. В Беларуси намолотили 8 миллионов тонн зерна. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Убрано 90% площадей зерновых и зернобобовых культур с учетом рапса без кукурузы. В общей коровой аграрии Брестской области положили 1 623 000 тонн зерна.

0: Особым контролем милиции находится территория пляжей. Для контроля за обстановкой используются возможности систем видеонаблюдения, сегвеи, квадроциклы, беспилотные летательные аппараты. Чтобы отдых был безопасным, соблюдайте правила поведения. Купайтесь в разрешенных и специально оборудованных местах, обращайте внимание на знаки и указатели. Не заплывайте за буйки и далеко от берега, не ныряйте в незнакомых местах. Если не уверены в своих навыках, лучше оставаться на мелководье. Заходите в воду только в трезвом состоянии, следите за личными вещами и обязательно контролируйте своих детей. Ни на минуту не отходите от них и не отвлекайтесь. «Динамо» Бреста и «Слач» сыграют сегодня в Бресте. Начало матча в 20:00. 17 часов и до конца матча на Гоголя и Коммунистической запретят остановку и стоянку машин. С 18:30 ограничат проезд по Коммунистической от Воровского до Гоголя и по нечетной стороне Гоголя от Наганова до Коммунистической. После матча на перекрестке Ленина и Гоголя могут перекрыть движение, чтобы пропустить болельщиков. Теплоход «Фрост» приглашает на речную прогулку по Муховцу. Сегодня первый рейс стартует в 13:30. Далее речные прогулки будут проходить каждый час. Финальный рейс отправится в 20:30. Место посадки – причал у городского сада. Информация партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-6666. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
5: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
6: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
7: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
8: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5-10-2006. Подробности на «Диаманте.рф» или по телефону 229-689-77-78.
2: Погода.
3: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.
4: Реклама.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
6: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
7: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа.
8: Тюль. Всего за 10 рублей.
7: Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Ночь скидок Воскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. Общественно-политический марафон «17 граней единства» стартовал в Беларуси, сообщили в пресс-службе Республиканского общественного объединения «Белая Русь». Ключевое отличие сезона 2026 года заключается в обновлении формата проведения. Если ранее работа строилась преимущественно вокруг диалоговых площадок, то теперь акцент сделан на объединении масштабных массовых мероприятий с экспертным обсуждением повестки. В нынешнем сезоне эстафету принимает еще 17 населенных пунктов, что подчеркивает масштабность инициативы и ее значимость для регионов. Проект побывает в Жабинке, Столине и Кобрине. Брестская область отмечена наградами фестиваля «Зов Полесья». Пинский район награжден дипломом за значительный вклад в развитие и сохранение наследия Беларуси. Столинский район удостоен диплома за сохранение духовного наследия. В Бресте продолжается 5-й международный университетский конкурс подводных роботов. В состязаниях принимают участие команды из Беларуси, России и Китая. Задача перед участниками непростая – всего за 15 минут выполнить комплекс сложных заданий. Сначала устранить имитированные загрязнения, затем провести диагностику трубопровода, определить его состояние и выявить дефекты. И, наконец, при необходимости выполнить ремонт трубы. Такие подводные роботы создают для решения серьезных задач в реальных условиях. Например, в будущем с их помощью можно будет оперативно локализовать нефтяные и масляные разливы.
0: Новости.

0: роль, в том числе с максимальным привлечением мотопатрулей. Информация партнеров. Знойные распродажи в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до минус 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царское Бае по телефону плюс 375 29 716 44 44. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44, 719-11-11. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Года.
0: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.

0: Реклама. Авто выбирай на бутик Автобай.
1: Авто продавай на бутик Автобай.
0: Авто меняй на бутик Автобай.
1: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Пора в ОМА. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
6: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за жары. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 29 до 34, местами до плюс 35. В Барановичах 29-31, в Пинске 32-34, в Бресте сегодня 33-35 с плюсом.
2: Реклама.
3: Ночь скидок в Аскона. С 14 по 17 августа скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Царское золото объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
6: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей.
5: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
7: Рассрочка до 6 месяцев.
6: Металл-профиль «Брест». Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
8: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Депутаты Палаты представителей всю неделю будут работать в избирательных округах. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах депутатов и сайтах районных исполнительных комитетов. В период работы в округах депутаты проведут работу с избирателями по разъяснению норм действующего законодательства, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Темой встреч выбрана экологическая культура. Завершился тур Беларуси по велоспорту. За 6 соревновательных дней пелотон преодолел более 550 километров по дорогам Брестской и Гродненской областей. Старт был дан в Бресте, финишировали велогонщики в Слониме. Брестская область в командном зачете заняла первое место. Брещанин Денис Марчук был признан самым активным гонщиком и забрал заслуженную награду.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Мошенники начали создавать поддельные точки Wi-Fi. Человек приходит в кафе или торговый центр и открывает список доступных сетей. Он видит открытый Wi-Fi с названием заведения или торгового центра и пытается подключиться. Поддельная точка Wi-Fi перенаправляет его на такую же фальшивую страницу, якобы для авторизации, после чего у него потребуют ввести номер телефона и логин с паролем. Затем следует выманивание данных банковской карты, отправка фальшивого пароля или кода через СМС. При подключении к Wi-Fi специалисты советуют уточнить правильные логин и пароль у работников заведения. Информация партнеров. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на

0: 2. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
1: Погода.
0: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: В открытом море на большой глубине никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
3: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши песни.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Личные переписки с ИИ утекают в сеть, спасательный круг для вашего смартфона, а также обманутые ожидания фанатов умных очков. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Будьте осторожны. Коллективный разум Reddit нашел способ подсмотреть за личными беседами пользователей Cloud. Достаточно ввести в поисковик сайт cloud.ai, и вы увидите тысячи чатов, которые пользователи когда-то решили сделать публичными с помощью кнопки «Поделиться». И чего там только нет. От паролей, криптокошелькам и сценариев для пикантных ролевых игр до профессиональных юридических консультаций по щепетильным вопросам. Проблема в том, что кнопка «Поделиться» не просто дает доступ по ссылке, она моментально открывает диалог для индексации поисковиками. Похожий скандал уже гремел вокруг ChatGPT, Grok и DeepSeek. Anthropic уже начала вычищать ссылки из выдачи Google, но большинство чатов по-прежнему доступны по прямой ссылке, а значит, они неизбежно вернутся в поиск.
0: Точка сборки.
1: Калифорнийцы из УАК представили аксессуар, который обязан быть у каждого в отпуске. Технологичный мешок для сушки намокших устройств. Забудьте про банку с рисом. Внутри мешка находится суперабсорбирующий слой, вытягивающий влагу по особой технологии. Важный нюанс – это не водонепроницаемый чехол, таскать в нем телефон в бассейн бессмысленно. Устройство предназначено именно для экстренной реанимации. Попали под ливень – мешочек вернет смартфон к жизни за пару-тройку часов. Уронили в воду потребуется от 3 до 12 часов в зависимости от внешних условий. После использования мешок достаточно просушить на солнце, и он снова готов к работе. Цена удовольствия $35. Дороговато за мешочек, но гораздо дешевле, чем поход в сервисный центр.
0: Точка сборки.
1: Презентация первых умных очков Apple, которую ждали в конце этого года, переносится на следующий. По данным Марка Гурмана, руководство компании серьезно обеспокоено вопросами приватности. Очки конкурентов с камерами стали инструментом для пранкеров и скрытой слежки, что превратило их в символ социального сталкинга. Apple сейчас стоит перед непростой дилеммой, внедрять ли вообще функцию записи видео и фото или ограничиться использованием камеры, исключительно для анализа окружающего пространства с помощью Siri AI. Пока руководство сомневается, Meta уже начала блокировать на своих площадках видео с пранками, снятые на их умные очки. Apple, как всегда, предпочитает взять паузу, чтобы не превратить инновационный продукт в главный объект ненависти борцов за личную жизнь. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся!
0: Точка сборки на Радио Брест.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат. Сопровождение акции по диалистипе 2006. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
3: Погода.
4: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.
5: Реклама.
6: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
7: Паравома. Шлифмашина угловая 1100 ватт, всего за 224 рубля. Перфоратор 800 ватт, 249 рублей. Набор инструментов из 216 предметов за 249 рублей. Если за инструментами, то в ОМА. Акция действует по 31 августа. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
8: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
10: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
11: Рассрочка до 6 месяцев.
10: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
12: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
13: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpmbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
14: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты».
15: Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Заместитель главы области Виктор Рафалович проверил готовность учреждения образования Лунинецкого района к новому учебному году. В фокусе комплексная подготовка учреждения образования ко Дню знаний. Отмечается, что ремонтные и подготовительные работы по всей области вышли на финишную прямую. В Бресте продолжаются пятые международные соревнования по подводной робототехнике. Подобные состязания проходят в нашей стране впервые. В них принимают участие 10 команд из Китая, 4 из России и 1 из Беларуси. Участники управляют автономными и телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами, защищают собственные разработки и выполняют задания в симуляторе. Команда Брестского государственного технического университета выступает на соревнованиях второй раз.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Инспекция Министерства по налогам и сборам по Московскому району Бреста напоминает, что для отдельных категорий физических лиц предусмотрены льготы по налогу на недвижимость. Право на льготу в отношении имущества имеют категории физических лиц, достигшие общеустановленного пенсионного возраста, или лица, имеющие право на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы, несовершеннолетние дети, лица, признанные недееспособными, военнослужащие срочной военной службы, лица, проходящие альтернативную службу, участники Великой Отечественной войны и иные лица, имеющие право на льготное налогообложение в соответствии с законом Республики Беларусь о ветеранах. При наличии двух и более объектов налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения, стоимость которого больше, чем стоимость иных таких объектов налогообложения, принадлежащим физическому лицу. Информация партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-6666. АЗС «Беларусьнефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
4: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто в связи с многочисленными человеческими жертвами и разрушениями в результате землетрясения на острове Флорес. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что белорусский народ с большой скорбью воспринял известие об этой трагедии. От имени своих соотечественников и себя лично передаю вашему превосходительству, родным и близким погибших, слова самой искренней поддержки, а также глубокое соболезнование всему дружественному индонезийскому народу, подчеркнул Александр Лукашенко. Прокуратура Грузии предъявила обвинение водителю микроавтобуса, перевозившего белорусских туристов и попавшего в ДТП. Об этом сообщает Белта со ссылкой на Интерпресс Ньюс. По данным прокуратуры, водитель микроавтобуса не имел соответствующей категории водительских прав для перевозки туристов и не обеспечил безопасную эксплуатацию транспорта. Мужчину задержали. Ему будет предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения, повлекшем гибель двух и более человек. Данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. В филиале мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой. Музей. Пятый форт» в следующие выходные состоится 6-й фестиваль военно-исторической реконструкции «Непокоренная твердыня». Он посвящен событиям Первой мировой войны, происходившим на территории современной Беларуси. Участники военно-исторических клубов в Беларуси воссоздадут исторические события, происходившие в конце лета 1915 года. В субботу будет работать интерактивный военно-исторический лагерь «Реконструкция» на примере нижних чинов русской императорской и германской кайзеровской армии. В воскресенье состоится реконструкция боевых действий. В Бресте 22 августа пройдет 4-й этап открытого чемпионата Республики Беларусь «Тайм-Атак». Это вид автомобильного спорта, где пилоты соревнуются на время прохождения круга по гоночной трассе. Местом проведения 4-го этапа выбран спорткомплекс «Альянс Бреста». Участников и зрителей ждут автомобильные заезды, точки интереса, брифинги и мастер-классы, сообщает телеграм-канал Брестского горисполкома. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: за фейками.
1: Фейковая новость о смерти 193-летнего Джонатана, легендарной гигантской черепахи, моментально набрала несколько миллионов просмотров. Аферисты создали в соцсетях фальшивые аккаунты от имени ветеринара, который заботится о рептилии. С тяжелым сердцем сообщили о кончине старейшего наземного животного на планете. После некролога мошенники разместили призыв переводить пожертвования в криптовалюте на сохранение памяти о черепахе. Чтобы развеять слухи, губернатор острова Святой Елены лично проверил состояние питомца и подтвердил, что Джонатан, к счастью, продолжает вести свой неторопливый образ жизни. С вами Елена Дамиева и «Охота за фейками». Берем пример с долгожителя и не делаем поспешных выводов. Всего один видеозвонок от мошенников, и ваш смартфон может превратиться в инструмент заключения под стражу. Вы арестованы по подозрению в госизмене. Камеру не выключайте, иначе спецназ прибудет через 5 минут. Именно так начинается спектакль под названием «Цифровой арест». Главные действующие лица – актер в форме правоохранителя и жертва, которая вдруг становится узником в собственной квартире. Далее прессинг в режиме 24/7. Камера включена всегда, без исключений. Запрещается говорить с кем-либо, выходить из кадра и покидать комнату. Через 6-10 часов постоянного наблюдения и угроз критическое мышление у арестанта полностью отключается. И тогда жертву дожимают. Идет проверка активов. Переведите деньги на указанный счет. После психологической пытки подобная фраза воспринимается как единственный способ прекратить этот ад. И люди охотно расстаются со своими сбережениями. Мне никогда не нравился театр абсурда. И цена за такие представления слишком высока. Подскажу, как не стать участником этой драмы. Очень просто прекратить разговор в первые же секунды, если знать, что ни в одной стране мира не существует понятия «арест по видеосвязи». Допросы не ведутся в мессенджерах, а любое упоминание денег или переводов – это 100% признак аферы. Первые туристические ласточки так и не улетели в Турцию. Думаете, им стоимость путевки не понравилась? Или у отеля маловато звезд оказалось? Нет. Цена как раз-таки была выгодная, а фотографии номеров и вид из окна радовал глаз. Просто туроператор, реклама которого красовалась в соцсетях, заявил, что фирма работает онлайн, а потому документы оформляются дистанционно и только после полной предоплаты. В назначенный срок чемоданы были собраны, а документов с билетами на самолет все еще не было. Клиенты обрывали телефон, но фейковый менеджер по подбору туров как сквозь землю провалился. Постоянных зрителей нашей программы таким сценарием не удивишь. История знакомая, ее итог предсказуем. Одни думают, как спасти испорченный отпуск, а другие подсчитывают прибыль и стряпают очередное рекламное объявление для новых жертв. Ради хайпа и внимания аудитории некоторые блогеры готовы пойти на многое. Одни разбивают дорогие машины, другие устраивают показные драмы, третьи пробуют на себе электрошокер. Чем экстравагантнее выходка, тем больше подписчиков. Наш герой не стал портить имущество или рыдать на камеру. Он выбрал путь попроще. Пожаловался в ТикТоке, что якобы вынужден пить не молоко, а какой-то клей ПВА. Ролик моментально разлетелся, и блогер получил свои 5 минут славы. Правда, после этого его вызвали в суд. Оказалось, что на заводе производители тоже оценили фейковое видео, вот только в отличие от его автора были готовы предоставить проверенную информацию. Контрольные образцы той самой партии отправили на экспертизу, которая подтвердила, качество молока соответствует нормам. Блогеру пришлось принести официальные извинения, оплатить судебные издержки и удалить ролик. Его пример – наука всем тем, кто наивно полагает, что за слова, сказанные в интернете, не придется отвечать. С вами была Елена Дамиева. Доверяйте фактам, а не скандальным заголовкам. Будьте внимательны.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 15 октября 2006 года. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону 329-689-77-78.
2: Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8 при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.
4: Реклама.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: АМИ. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Новины. Головные.
1: У Бресте 16 годин. У студии Мария Демчук. Добрый день. Сегодня в выпуску. Брестская область отзначена узнагородами фестивалю «Клич Полесья». Профсоюзы Брестщины протягивают мониторить ассортимент школьных товаров. «Динамо Брест» и «Ислач» зволяют сегодня у Бресте. Про это иншее далее больше подробязно. Брестская область отзначена узнагородами фестивалю «Клич Полесья». Пинский район узнагороджены дипломом за значный уклад у развитие и захование спадщины Беларуси. Столинский район удостоены дипломы за захование духовной спадщины. Больше за 120 километров дорог у городах и агрогородках Брестской области планируют отремонтовать все лето, поведомил наместник старшини облвыканкома Александр Максимчук. В этом ходе акцент зроблены на ремонте улиц агрогородков. Набывается 29 одинок дорожной техники на сумму 6 миллионов рублей. Наместник старшини Брестского агрогородкома Андрей Ильяшук додал, технологии у основным устоянные, практика напрацавана, персонал квалификованный, техника дает махчимость выконывать работы якостно. Мы продолжаем переводить гравийные дороги у дороги с удосконаленным покрытием, отзначил Андрей Ильяшук. Депутаты Палаты представников увесь тыдень будут працавать у выборчих округах. Парламентарии проведут особистые приемы громадян и представников юридичных особ. Информацию об графику приемов можно доведаться на персональных сайтах депутатов и сайтах районных выконавчих комитетов. В период работы у округах депутаты проведут работы с выборщиками по растлумачению норм действующего законодательства, информационные встречи у працовных коллективах и с насельництвом по месту жительства. Темой встреч обрана экологичная культура. Профсоюзы Брестщины протягивают мониторить ассортимент школьных товаров. С початку жнивня Брестское областное объединение профсоюзов проводит мониторинг рынку школьных товаров во всем регионе. Только за тыдень инспекторы отдела по работе с профсоюзными организациями проверили магазины в Березовском, Ивацевицком, Ивановском, Пинском и Лунинецком районах. Наявность товаров, ширина ассортименту, представленность продукции айчинных и инших вытворцов – головное, на что звертают увагу профсоюзы. Союзные специалисты. У основным обходится без серьезных питаний. У наведанных на этот момент гандлевых объектах представлены достатковый ассортимент товаров айчинных и замежных вытворцев, прокомментовала загадчик отдела областного объединения профсоюзов Вольга Руденко. До того же в этих магазинах створены комфортные умовы для здійснення покупок. Мониторинг будет протягиваться до вересня.
0: Новини. Головные.
1: Сёлетні мотасезон на Брэшчыне рэкордны па колькасці трагічных выпадкаў. З пачатку года здарылася 10 смяротных аварый з удзелам двухколавай тэхнікі. У апошні дзень ліпеня на адной з вуліц Брэста адбылося адно з самых рэзанансных дарожна-транспартных здарэнняў. Мясцовы жыхар на матацыкле сутыкнуўся са спадарожным мапедам. У выніку трое загінуўшых. Профілактыка на дарогах гэтымі днямі вядзецца ва ўзмоцненым рэжыме. Супрацоўнікі ДАІ дасканала правяраюць матацыклістаў. Патрульныя служба отрымая на контроле дорожное становище на въезде у Брест. Сопрацовники ДАИ применяют голосный и неголосный контроль, у тым ліку с максимальным притягнением мотопатрулей. Телеверсию гала-концерта «Батькова булка. Смачная гулка» покаже сегодня «Беларусь-3» у 21 годину. Фестиваль у Свислачи собрал больше за 10 тысяч гостей. С года в год цікавость до его только расте. Туристичный информационный центр Бреста объявил фотоконкурс на самое атмосферное и натхняльное фото города. Удельники могут показать Брест таким, каким бачат его яны – утульные улочки, историчные помники, парки и набережные. Умовы уделу – быть подписчиком, те книжные подкресливания Брест у Инстаграм, опубликовать фото Бреста у своем аккаунте, пост

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Брестский ЦУМ на проспекте Машерова известен каждому брещанину. Да и туристы, наведавшие наш город, с удовольствием выбирают для своего посещения прекрасно оформленную и благоустроенную территорию торгового центра. А ведь прогуливаясь по многочисленным бутикам и торговым точкам ЦУМа, не каждый задумается, что еще в 70-х годах прошлого века на месте всего этого великолепия были невзрачные одноэтажные здания, так называемые торговые ряды. По периметру здания делилось на ряд торговых секций, магазинов, имевших вход со стороны главного фасада и внутреннего двора. В свое время торговые ряды были центром городской торговли и играли важнейшую роль в экономике города. Примечательно, что на месте современного здания ЦУМа издавна бурлила торговая жизнь. Ранее здесь находилась и городская площадь. В далеком 1947 году Советом министров Белорусской ССР было принято постановление об открытии универмагов в нескольких городах республики, в том числе и в Бресте. Тогда из-за трудностей с набором подготовленных кадров работа по открытию универмага растянулась на полгода. Изначально подходящее помещение было подобрано на углу улицы Комсомольской и Пушкинской, а в 1958 году ЦУМ переехал в новое здание по улице Советской, нынешний Детский мир. А спустя 20 лет и по сегодняшний день универмаг прописался по адресу проспект Машерова, 17. Торговые ряды были снесены, а на их месте построен внушительный торговый комплекс с центральным универмагом. Сегодня ЦУМ – это крупнейший универмаг города Бреста, который уже на протяжении нескольких десятков лет является любимым местом совершения покупок брещан и гостей города. А чтобы не потеряться во времени, в 1980 году на башне универмага установили часы. Проектированием циферблата занимался тогда Московский экспериментально-производственный комбинат монументальной и декоративной скульптуры. При разработке башенных часов проектировщики старались подчеркнуть своеобразие нашего города, его исключительное место – стража западной границы страны. Отсюда и чеканные изображения стражников справа и слева от центрального циферблата. К слову, один из них символизирует героическое прошлое Бреста. Другой – это сегодняшний солдат, охраняющий мирный труд наших людей.
0: Брест аудиогид.
2: Реклама.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8 при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
0: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет, с вами Влад Романенко и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Личные переписки с ИИ утекают в сеть, спасательный круг для вашего смартфона, а также обманутые ожидания фанатов умных очков. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Будьте осторожны. Коллективный разум Reddit нашел способ подсмотреть за личными беседами пользователей Cloud. Достаточно ввести в поисковик сайт cloud.ai, и вы увидите тысячи чатов, которые пользователи когда-то решили сделать публичными с помощью кнопки «Поделиться». И чего там только нет. От паролей, криптокошелькам и сценариев для пикантных ролевых игр до профессиональных юридических консультаций по щепетильным вопросам. Проблема в том, что кнопка «Поделиться» не просто дает доступ по ссылке, она моментально открывает диалог для индексации поисковиками. Похожий скандал уже гремел вокруг ChatGPT, Grok и DeepSeek. Anthropic уже начала вычищать ссылки из выдачи Google, но большинство чатов по-прежнему доступны по прямой ссылке, а значит, они неизбежно вернутся в поиск.
0: Точка сборки.
1: Калифорнийцы из УАК представили аксессуар, который обязан быть у каждого в отпуске. Технологичный мешок для сушки намокших устройств. Забудьте про банку с рисом. Внутри мешка находится суперабсорбирующий слой, вытягивающий влагу по особой технологии. Важный нюанс – это не водонепроницаемый чехол, таскать в нем телефон в бассейн бессмысленно. Устройство предназначено именно для экстренной реанимации. Попали под ливень – мешочек вернет смартфон к жизни за пару-тройку часов. Уронили в воду потребуется от 3 до 12 часов в зависимости от внешних условий. После использования мешок достаточно просушить на солнце, и он снова готов к работе. Цена удовольствия $35. Дороговато за мешочек, но гораздо дешевле, чем поход в сервисный центр.
0: Точка сборки.
1: Презентация первых умных очков Apple, которую ждали в конце этого года, переносится на следующий. По данным Марка Гурмана, руководство компании серьезно обеспокоено вопросами приватности. Очки конкурентов с камерами стали инструментом для пранкеров и скрытой слежки, что превратило их в символ социального сталкинга. Apple сейчас стоит перед непростой дилеммой, внедрять ли вообще функцию записи видео и фото или ограничиться использованием камеры, исключительно для анализа окружающего пространства с помощью Siri AI. Пока руководство сомневается, Meta уже начала блокировать на своих площадках видео с пранками, снятые на их умные очки. Apple, как всегда, предпочитает взять паузу, чтобы не превратить инновационный продукт в главный объект ненависти борцов за личную жизнь. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наши песни.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Срок проведения акции по диалисти 5-26. Подробности на 7карат.кб или по телефону плюс 7529-689-77-78.
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.
6: Реклама.
7: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
8: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
9: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
8: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8 при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.

0: Прогноз погоды представляет сеть ювелирных магазинов «Диаманте».
1: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в «Диаманте» всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с «Диаманте». Срок проведения акции 5 октября 2006. Подробности на «Диаманте.бай» или по телефону плюс 329-689-77-78.
2: Погода.
3: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утро местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8 при грозах порыва до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.

0: Воды представляет сеть ювелирных магазинов 7 карат.
1: Я его купила, купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат, представляешь? Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
2: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
3: Стоп, поведение. Акции по диалисти 5-26. Подробности на 7 карат.кб или по телефону +7 529 689 77 78.
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью, утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем +22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.
6: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: С Максайном.
7: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.

0: Реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.

0: 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утром местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.

оставленной.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность. Ночью на большей части территории области, днем местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью утро местами слабый туман. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 11 до 16, местами до 17-18, днем плюс 22-27. В Барановичах ночью 12-14, днем 22-24, в Пинске ночью 14-16, днем 23-25, в Бресте ночью 15-17, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Наши треки.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Знай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный 3,8, при грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 22 до 27. В Барановичах 22-24, в Бресте и Пинске сегодня 23-25 с плюсом.
0: Слухай наших.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?